0: Девушка против. Одна по пустыне. Ветру навстречу. Остальное не в счет.
1: Сиасztok, én Коли vagyok, és ez itt a Rádió Café. Hallgassátok ti is!